0: Реклама. Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, Wi-Fi и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
1: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так я могу тебе не тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру». Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
5: За морями мы бывали, но такого не видали.
6: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
5: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
6: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
5: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
6: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
5: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
6: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
5: «Акуловка».
7: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Норвежский парк «Орех».
3: Маршрут построен.
2: Так, нам ехать 20 минут всего. Парк совсем рядом. Успеем вернуться на дачу.
4: Там 12 веревочных трасс.
5: Ты серьезно думаешь, что мы быстро освободимся? Лично я собираюсь лазить до последних сил. И не успокоюсь, пока не прокачусь на всех зиплайнах.
2: Посмотрим, насколько тебя хватит в этот раз.
6: Норвежский парк «Орех» – это безопасный, активный отдых на природе для всей семьи. Парк открыт ежедневно. Подробнее на сайте norveypark.ru.
7: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
8: А я чего?
7: Пельмешек бы домашних или пирожков.
8: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
7: Какой теремок?
8: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
9: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
10: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
13: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
12: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
14: Вы приехали.
0: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
15: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск, 107,6.

0: Реклама.
1: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе, 11. Телефон 8-904-645-1608.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей Древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196 километр.
4: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
3: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
2: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
3: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
2: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
3: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
2: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
3: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
2: Мебельный центр «Калина».
3: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
5: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
6: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть.

0: рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Род Честной на Ленина 20. В булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
1: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
3: Маловато будет!
2: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
3: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
2: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
3: Вот это мой размертик.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
6: Чего надо?
7: Стоял себе задом, к ему обеденья тем фасадом.
8: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
9: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
10: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
11: За морями мы бывали, но такого не видали.
12: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
11: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
12: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
11: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
12: Растягай и калитки, и вкуснейшие напитки.
11: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
12: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
11: «Акуловка».
2: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
6: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
7: А я чего?
6: Пельмешек бы домашних или пирожков.
7: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
6: Какой теремок?
7: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
8: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
9: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио. Бармен.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
2: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
1: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
2: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
1: Банкетный зал для любого мероприятия.
2: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
1: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196-й километр.
4: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
5: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
6: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
5: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
7: Вы приехали.
8: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
2: Мир.
1: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
2: Футбол.
1: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят «Московская Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
2: Транспорт.
1: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем».
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
3: А я чего?
2: Пельмешек бы домашних или пирожков.
3: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
2: Какой теремок?
3: Магазин такой в Саперном, там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят, кухня у них домашняя. И мне готовить не надо, так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
5: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
6: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
5: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
7: Вы приехали.
8: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

были танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?

0: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
1: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
0: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям. Только на ольховой щепе.
1: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
0: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
1: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
2: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
0: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
2: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
0: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
2: Банкетный зал для любого мероприятия.
0: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
2: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8 921 945 65 69.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды Итали. Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды Итали. Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
3: Чего надо? Стоял себе задом, так я могу идти не тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
5: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
6: А я чего?
5: Пельмешек бы домашних или пирожков.
6: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
5: Какой теремок?
6: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
7: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе. Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
8: Маловато будет!
7: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
8: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
7: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
8: Вот это мой размертик.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
9: За морями мы бывали, но такого не видали.
10: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
9: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
10: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
9: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, Бога ради.
10: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
9: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
7: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
9: Акуловка.
10: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
11: Реклама. На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам. Это камень.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Да, сколько же дорог вокруг.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: А как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты!
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
6: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
5: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
6: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
5: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
6: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
5: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
6: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
5: Мебельный центр «Калина».
6: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
7: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
4: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
8: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
9: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна.
10: Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
12: Я живу в море.
13: И я.
14: И я.
15: И я тоже.
16: И я.
17: И мы.
12: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
18: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
19: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагарсмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
20: АО «Страховая компания «Сагарсмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От «Вернер»?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
8: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
13: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
12: Я иду в «Кари», а вы?
13: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
17: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь.

и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды Italy. Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси-ка новенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького?

0: Реклама.
1: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
3: Стоял себе задом, где мой бедельник, тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с плерами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Посетить весною надо всем долину водопадов.
5: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
4: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
5: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
4: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
5: Козы и лисы.
4: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лунивара».
5: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
4: Трасса стартовала. 196 километр.
6: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
7: За морями мы бывали, но такого не видали.
4: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
7: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
4: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
7: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
4: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
7: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
4: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
7: Акуловка.
4: Нас и здесь неплохо кормят.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
8: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
9: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Дорожное радио.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Армузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
4: Россия.
5: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
4: Транспорт.
5: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
4: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
5: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
6: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
5: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
7: Вы приехали.
8: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
10: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Окна.

0: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
1: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29.
0: +7 812 326 29 29.
2: Дорожное радио.

0: представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальной дилерской центре Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тара-ра-ра-рам, бр-бр, ой-ой, тара-ра-ра-рам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. предложением.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeep.ru.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
2: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть не

0: рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Рот Честной на Ленина 20, в булочную, да отведай-ка хлебушка нашего, Приозерского.
1: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
2: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо.

0: Что видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8 800 600 2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Норвежский парк «Орех».
3: Маршрут построен.
2: Так, нам ехать 20 минут всего. Парк совсем рядом. Успеем вернуться на дачу.
4: Там 12 веревочных трасс. Ты серьезно думаешь, что мы быстро освободимся? Лично я собираюсь лазить до последних сил. И не успокоюсь, пока не прокачусь на всех зиплайнах.
2: Посмотрим, посмотрим, насколько тебя хватит в этот раз.
5: Норвежский парк «Орех» – это безопасный, активный отдых на природе для всей семьи. Парк открыт ежедневно. Подробнее на сайте norveypark.ru.
6: Посетить весною надо всем долину водопадов.
7: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
6: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
7: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
6: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
7: Козы и лисы.
6: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
7: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
6: Трасса стартовала. 196-й километр.
8: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
9: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
12: Маловато будет!
11: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
12: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
11: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
12: Вот это мой размертик.
11: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные. Каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
13: Реклама. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
14: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам. Это как?

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг. Альта Профиль.
1: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: в окружении или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран может передать ответ на предложение США по урегулированию конфликта уже в четверг. Это утверждает CNN. По его данным, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран демонтировал ядерные объекты в Фардо-Натанзе и Исфахане, а также требует ввести запрет на подземные ядерные работы и осуществлять инспекции. Свой ответ Иран передаст через Пакистан, который выступает в роли посредника.
3: Мир.
4: Польша согласна принять американских военнослужащих, которых США планируют вывести из Германии. Как заявил польский президент Кароль Навроцкий, он рассчитывает убедить американского лидера Дональда Трампа сохранить военное присутствие США в Европе. Напомню, Пентагон выведет из Германии около 5000 военнослужащих. Это займет от 6 месяцев до года. Сейчас в ФРГ размещены более 36 тысяч американских военных. Перенесен запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией. Это сделали из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли, о чем сообщил Минтранс России. Авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии.
3: Россия.
4: На даче за майские праздники надо проверить деревья и кустарники, удалить поломанные и сухие ветки, убрать прошлогоднюю листву и мусор. С такими рекомендациями выступил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
3: Транспорт.
4: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фит-сервис». Почки содержат смолы, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход идет очиститель смол. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе 11, телефон 8904-645-1608.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ДК Северопарковый.
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних. Или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Уж тебя вкусно обедом накормят, кухня у них домашняя. И мне готовить не надо, так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
5: Магазин «Теремок» и кафе «Аквариум» в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
6: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
7: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
8: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
7: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
9: Вы приехали.
10: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
11: За морями мы бывали, но такого не видали.
12: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
11: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
12: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
11: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
12: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
11: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
12: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе 54, рядом с заправкой «Лукойл».
11: «Акуловка».
12: Нас и здесь неплохо кормят.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
13: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
14: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку.
15: Подробности в магазинах.
14: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
16: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
17: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
18: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий.

0: главное – там, где Россия.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-0+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио представляет.
6: Большое кино про большие машины.
7: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
8: Да жму я!
7: На газ или на тормоз?
6: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Пап, а как правильно? Форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии. Вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен проезд на красный в Японии и почему опытный британский водитель никогда не сдаст теоретический экзамен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
3: Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
4: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
5: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
4: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
5: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
4: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
6: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
7: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
6: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
7: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
6: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
7: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
6: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
7: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
6: Мебельный центр «Калина».
7: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
8: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
9: Чего надо? Стоял себе задом, так я мобить тебя тем фасадом.
10: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
11: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая. Добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи, народ честной, на Ленина 20. В булочную, да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
12: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
13: Посетить весною надо всем долину водопадов.
14: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
13: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
14: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
13: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
14: Козы и лисы.
13: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
14: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
13: Трасса стартовала. 196 километр.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
15: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
16: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше ошибок. В связи с этим возникает одна здравая мысль. Экзамены для новичков настолько далеки от реальной дорожной жизни, что водители, по мере накопления ими дорожного опыта, попросту забывают о пройденном когда-то этапе. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в кутузку. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. Проезду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос: а есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье, вдали от пунктов шиномонтажа, на запаске тоже должна стоять сезонная резина. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Человеку без воды и ни суды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
5: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
6: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
7: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
6: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
8: Вы приехали.
0: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
10: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много. Твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Лидер часа. Реклама.
1: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
2: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: За морями мы бывали, но такого не видали.
5: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
4: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
5: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
4: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
5: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
4: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
5: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54,

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Норвежский парк «Орех».
3: Маршрут построен.
2: Так, нам ехать 20 минут всего. Парк совсем рядом. Успеем вернуться на дачу.
4: Там 12 веревочных трасс. Ты серьезно думаешь, что мы быстро освободимся? Лично я собираюсь лазить до последних сил. И не успокоюсь, пока не прокачусь на всех зиплайнах.
2: Посмотрим, насколько тебя хватит в этот раз.
5: Норвежский парк «Орех» – это безопасный, активный отдых на природе для всей семьи. Парк открыт ежедневно. Подробнее на сайте norveypark.ru.
6: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
7: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
8: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
9: Маловато будет!
8: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
9: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
8: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
9: Вот это мой размерчик.
8: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
4: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
5: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
6: Я живу в море.
7: И я.
8: И я.
7: И я тоже.
9: И я.
10: И мы.
6: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
11: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на lengas.ru.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
6: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
7: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». В стиле красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Помните, как раньше мама и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
2: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
4: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
3: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
4: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
3: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
4: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
3: Хлебная лавка на Ленина 20. Заглядение и объедение.
4: Заказ пирогов по телефону 3546.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
6: Маловато будет!
5: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
6: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
5: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
6: Вот это мой размертик.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
4: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
5: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
4: или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
5: Плюс 7-812-326-29-29.

0: 47.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Посетить весною надо всем долину водопадов.
2: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
1: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
2: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
1: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
2: Козы и лисы.
1: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
2: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
1: Трасса стартовала. 196-й километр.
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
1: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8 800 600 2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
8: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
9: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
8: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
10: Вы приехали.
11: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
12: За морями мы бывали, но такого не видали.
13: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
12: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
13: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
12: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
13: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
12: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
13: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск-Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
12: Акуловка.
14: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8 921 094 81 81. Реклама.
15: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Это как?

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
14: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Гостиница «Суванта» в поселке на станции Громова предлагает свои услуги по организации и проведению корпоративных вечеров, а также приглашает провести незабываемый отдых в выходные дни.
2: Вас ждут 12 двухместных полулюксов, охраняемая стоянка автомобиля, бесплатный доступ в интернет.
1: Уютное кафе «Калейдоскоп» на 30 мест совместно с гостиницей «Суванта» предложит вам разнообразное меню, душевную обстановку, приятное обслуживание.
2: Вашему вниманию предлагается ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Финская сауна. Турецкая парная с ароматизированным паром. Два бассейна с гидромассажами, донным гейзером и искусственным течением.
3: Господа, мы расширяем список услуг и рады вам предложить новые удобства. Теперь у нас лучший в районе тренажерный зал и разнообразные услуги массажиста. Тренажерный зал, бассейны и бани. Все, что нужно для великолепного отдыха.
1: Гостиница «Суванта» подарит вам отдых. Контактный телефон 8 911 925 5518 и 8 813 799 02 34.
4: Дорогие жители и гости Приозерского района, приглашаем посетить магазин «Водолей» в городе Приозерск и на станции Громова. Большой ассортимент товаров, продукция собственного производства порадует вас. Всегда свежая выпечка, готовые рыбные и мясные полуфабрикаты, салаты, пельмени ручной работы. Цените свое время. Ждем вас за покупками.

0: путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама.
3: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
4: Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
5: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
6: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
5: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
6: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
5: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
7: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе 11. Телефон 8904-645-1608.
8: Норвежский парк «Орех».
9: Маршрут построен.
8: Так, нам ехать 20 минут всего. Парк совсем рядом. Успеем вернуться на дачу.
9: Там 12 веревочных трасс. Ты серьезно думаешь, что мы быстро освободимся? Лично я собираюсь лазить до последних сил. И не успокоюсь, пока не прокачусь на всех зиплайнах.
8: Посмотрим, насколько тебя хватит в этот раз.
10: Норвежский парк «Орех» – это безопасный, активный отдых на природе для всей семьи. Парк открыт ежедневно. Подробнее на сайте norveypark.ru.
11: Посетить весною надо всем долину водопадов.
12: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
11: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов, подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
12: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
11: Кормление оленей и лосей, общение и прогулки с хаски.
12: Козы и лисы.
11: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
12: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
11: Трасса стартовала. 196 километр.
13: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
14: Давай. Посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке. Я там пить не буду. Ты же знаешь.
13: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
15: Вы приехали.
16: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
4: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
5: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах. Окна лайк.

0: 47.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
3: Дорожное радио.
4: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Поднять якорь!
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь.
3: Поехали!
5: Главное в автопутешествии – определиться, сколько ты можешь посвятить этому времени и что успеешь за него увидеть, а дальше уже детали. И желательно наметить поездку поразнообразнее, чтобы и достопримечательности, и история с архитектурой, и диковинки. Как, например, на 4-дневном автомаршруте «Северный Урал» путешествие через века и вершины, который появился в апреле на портале путешествуем.рф. Всю его программу описывать не станем, а вот изюминки назовем. В городе Верхотурье можно посетить третий по размеру в России храм – Крестовоздвиженский собор. В Невьянске туристы удивятся наклонной башне Демидовых, которая имеет угол наклона больше, чем у Пизанской. А в Североуральске повстречается путникам уникальная градирня – охладительная башня, построенная из лиственницы по проекту инженера Владимира Шухова. И ко всему этому добавим еще один штрих – рецепт идеального автомобильного путешествия от АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, чтобы машина ехала как по маслу. Свежесваренный кофе для отличного настроения. И выгодная программа лояльности, которая за каждую поездку говорит вам спасибо бонусами.
3: Едем дальше.
5: Встречают по одежке не только людей. Туристам важно, какой у отеля внешний вид. О таком первом требовании к месту размещения заявили более 55% россиян в ходе исследования компании «Artigo Development». Остальные моменты, как то транспортная доступность, условия оплаты и бронирования, услуги при отеле, опрошенные тоже считают важными, но не критически.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 130 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
3: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
2: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
3: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
2: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
3: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
2: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
3: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
2: Мебельный центр «Калина».
3: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
5: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А.

0: 121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
1: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
2: Маловато будет!
1: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
2: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
1: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
2: Вот это мой размертик.
1: Магазин «Продукты Казахстана». Свежее и качественное каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там?
4: Бензина мало ел? Поднажми!
17: Дожму я!
4: На газ или на тормоз?
18: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Лагдын-Похья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
3: Маловато будет!
2: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
3: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
2: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
3: Вот это мой размертик.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8 931 228 75 65.

0: Музыкальное обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, какой сегодня праздник. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Реклама. Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
2: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
3: Чего надо?
2: Стоял себе задом, так ему обеднее, тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ДК Северопарковый.
0: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
5: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
6: А я чего?
5: Пельмешек бы домашних или пирожков.
6: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
5: Какой теремок?
6: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
7: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
8: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
7: Музыкальные новости.
6: Сегодня День радио. Праздник, который объединяет нас и вас по всей стране. За каждым эфиром стоит большая команда, которая трудится, чтобы каждый день вы могли слушать актуальные новости, узнавать о важных событиях и наслаждаться душевной музыкой. Но есть и по-настоящему знаковое событие в истории Дорожного радио. Ежегодно вот уже 13 лет подряд проходит народная премия «Звезды Дорожного». Радио. Это день, когда у всех желающих есть возможность увидеть любимых артистов и услышать любимые композиции. В прошлом году концерт посетили более 9 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5 миллионов человек. На сцене свои лучшие песни исполнили «Шаман», Наташа Королева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Денис Майданов, Игорь Крутой и многие другие. Особое место занимает Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии. А в 2025 В этом году артистка получила сразу две статуэтки за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой.

0: ее коллекции уже 14 наград. Это абсолютный рекорд звезд дорожного радио. Но я уверена, этот год не станет исключением, ведь уже скоро мы объявим дату 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Начало 2026 года тоже выдалось по-настоящему грандиозным. 22 марта впервые в Москве прошел концерт «Звезды дорожного радио». В этот вечер на сцене Лайф-арены выступили Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Шаман, Валерия, Дмитрий Маликов, Олег Газманов и многие другие, подарив зрителям свои главные хиты и незабываемые эмоции, которыми они поделились за кулисами.
1: Мне кажется, классно. Давно надо было сделать. Мне кажется, это прям очень все как-то органично, логично. Площадка такая. Здесь много разных мероприятий проходит. И у меня сольные программы были, и всякие шоу разные. То есть мы к этой площадке уже тоже привыкли. И публика такая очень активная, такая очень добрая, любящая музыку. Мне зал очень понравился. Мы в зал пели хором «Маленький самолет». Очень замечательно все.
2: Эмоции, как всегда, положительные, потому что у дорожного радио публика, которая мне нравится. Видимо, я тоже ей нравлюсь, этой публике, поэтому меня приглашают и пригласили в этот раз. Было очень хорошо. Эмоции такие, что я новую песню спел, и ее хорошо приняли. Она уже крутится на дорожном радио. Песня называется «Слова – это просто ветер».
0: Ну, а я хочу вас обрадовать. Уже в 2027 году мы вновь встретимся с вами в Москве на весеннем концерте «Звезды дорожного радио». Ну, а я передаю слово программному директору Кириллу Сорокину.
3: Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: увидит меня она.
1: Реклама.
2: А как правильно, форельская форель или карельская карель?
3: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
4: Грамматии, вы совсем уже оба.
2: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: Люди добрые, испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть

0: день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Рот Честной на Ленина 20. В булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего. Приозерского.
1: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196-й километр.
4: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
8: Маловато будет!
7: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
8: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
7: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
8: Вот это мой размертик.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные. Каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81.
10: Реклама.
11: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
12: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29.
11: +7 812 326 29 29.
13: Когда нужен врач? СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много. Твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Окна лайф.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Гостиница «Суванта» в поселке на станции Громова предлагает свои услуги по организации и проведению корпоративных вечеров, а также приглашает провести незабываемый отдых в выходные дни.
2: Вас ждут 12 двухместных полулюксов, охраняемая стоянка автомобиля, бесплатный доступ в интернет.
1: Уютное кафе «Калейдоскоп» на 30 мест совместно с гостиницей «Суванта» предложит вам разнообразное меню, душевную обстановку, приятное обслуживание.
2: Вашему вниманию предлагается ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Финская сауна. Турецкая парная с ароматизированным паром. Два бассейна с гидромассажами, донным гейзером и искусственным течением. Господа, мы расширяем список услуг и рады вам предложить новые удобства. Теперь у нас лучший в районе тренажерный зал и разнообразные услуги массажиста. Тренажерный зал, бассейны и бани. Все, что нужно для великолепного отдыха.
1: Гостиница «Суванта» подарит вам отдых. Контактный телефон 8 911 925 5518 и 8 813 799 02 34.
3: Дорогие жители и гости Приозерского района, приглашаем посетить магазин «Водолей» в городе Приозерск и на станции Громова. Большой ассортимент товаров, продукция собственного производства порадует вас. Всегда свежая выпечка, готовые рыбные и мясные полуфабрикаты, салаты, пельмени ручной работы. Цените свое время. Ждем вас за покупками.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям. Только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
6: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
5: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
6: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
5: Банкетный зал для любого мероприятия.
6: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
5: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
7: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
8: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе, 11. Телефон 8-904-645-1608.
9: Норвежский парк «Орех».
10: Маршрут построен.
9: Так, нам ехать 20 минут всего. Парк совсем рядом. Успеем вернуться на дачу.
10: Там 12 веревочных трасс. Ты серьезно думаешь, что мы быстро освободимся? Лично я собираюсь лазить до последних сил. И не успокоюсь, пока не прокачусь на всех зиплайнах.
9: Посмотрим, посмотрим, насколько тебя хватит в этот раз.
11: Норвежский парк «Орех» – это безопасный, активный отдых на природе для всей семьи. Парк открыт ежедневно. Подробнее на сайте norveypark.ru.
12: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
13: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
12: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
14: Вы приехали.
15: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
16: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
3: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
17: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Эфирное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников связи с Днем радио. Глава кабинета министров назвал радио самым удобным, надежным и доступным источником связи для миллионов людей и отметил, что российские радиостанции объединяют слушателей и хранят культурное наследие страны. Добавлю, что на Останкинской телебашне Москвы в честь Дня радио зажглась праздничная подсветка от европейской медиагруппы, а генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов подчеркнул, что для нашей большой радиосемьи и для миллионов слушателей по всей стране каждый день – это День радио. Дорожное радио поздравляет коллег и вас, дорогие слушатели. Спасибо за то, что вы с нами вместе в пути. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Geely Atlas». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. В целом, нелегальный оборот за счет системы маркировки снизился втрое с 26 до 9%.
3: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Пока ни одной аварии зафиксировано не было, а владельцам электрокаров Tesla не придется при этом посещать сервисные центры. Достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
2: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Посетить весною надо всем долину водопадов.
4: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
3: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
4: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
3: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
4: Козы и лисы.
3: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
4: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
3: Трасса стартовала. 196-й километр.
5: Бабуль, есть хочу.
6: А я чего?
5: Пельмешек бы домашних или пирожков.
6: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
5: Какой теремок?
6: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
3: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
2: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
3: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
7: Маловато будет!
3: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
7: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
3: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
7: Вот это мой размерчик.
3: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
0: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Пап, а как правильно? Форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии. Вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2.
3: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
4: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так я мог быть тем фасадом.
5: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
6: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
7: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
6: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
7: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
6: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
7: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
6: Хлебная лавка на Ленина 20. Заглядение и объедение.
7: Заказ пирогов по телефону 3546. 4.
8: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
9: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
8: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
10: Вы приехали.
11: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе с 8 утра до 8 вечера.
12: За морями мы бывали, но такого не видали.
13: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
12: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
13: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
12: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
13: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
12: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
13: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
12: Акуловка.
13: Нас и здесь неплохо кормят.
14: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
15: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Окна лампы.

0: 47.
1: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Турция выдала разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке атомной электростанции «Акую». Ее строит российская госкорпорация «Росатом». Параллельно со строительством специалисты приступают к проверке и наладке оборудования. Напомню, что АЭС в провинции Мерсин станет первой атомной электростанцией Турции. Состоять она будет из 4 энергоблоков. Первый планируют запустить уже до конца года. Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе.
2: Транспорт.
4: Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет-100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет-100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что импортозамещенный Суперджет может приступить к регулярным рейсам уже в конце этого года. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 40 двух, по которым заключены контракты. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
3: Норвежский парк Орех.
4: Маршрут построен.
3: Так, нам ехать 20 минут всего. Парк совсем рядом. Успеем вернуться на дачу.
5: Там 12 веревочных трасс.
6: Ты серьезно думаешь, что мы быстро освободимся? Лично я собираюсь лазить до последних сил. И не успокоюсь, пока не прокачусь на всех зиплайнах.
3: Посмотрим, насколько тебя хватит в этот раз.
7: Норвежский парк Орех – это безопасный, активный отдых на природе для всей семьи. Парк открыт ежедневно. Подробнее на сайте norveypark.ru.
8: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
9: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
12: Я живу у моря.
13: И я.
14: И я.
15: И я тоже.
16: И я.
17: И мы.
12: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
18: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
19: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на lengas.ru.
20: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
0: Дорожное радио.
21: Звук поставим.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях, удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
16: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-0+.
17: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
18: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
19: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
20: Ленту!
21: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так я мобильнее тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру». История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
6: Маловато будет!
5: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
6: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
5: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
6: Вот это мой размертик.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
7: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
8: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
9: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагасмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
10: АО «Страховая компания «Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
12: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
13: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
12: или по телефону +7 812 326 29 29.
13: +7 812 326 29 29.
0: Дорожное радио.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
3: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
6: Чего надо?
7: Стоял себе задом, к ему беднее, тем фасадом.
4: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
8: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
9: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас в Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
10: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
11: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
10: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
12: Вы приехали.
13: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
14: За морями мы бывали, но такого не видали.
15: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
14: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
15: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
14: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
15: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
14: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
15: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
14: Акуловка.
15: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
9: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 1177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-0+.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Только в «Альфа».
14: Идеальный вариант.

0: местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8 931 228 75 65.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе, 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Норвежский парк «Орех».
6: Маршрут построен.
5: Так, нам ехать 20 минут всего. Парк совсем рядом. Успеем вернуться на дачу.
7: Там 12 веревочных трасс. Ты серьезно думаешь, что мы быстро освободимся? Лично я собираюсь лазить до последних сил. И не успокоюсь, пока не прокачусь на всех зиплайнах.
5: Посмотрим, посмотрим, насколько тебя хватит в этот раз.
8: Норвежский парк «Орех» – это безопасный, активный отдых на природе для всей семьи. Парк открыт ежедневно. Подробнее на сайте norveypark.ru.
9: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший.

0: день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Рот Честной на Ленина 20. В булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего. Приозерского.
1: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196-й километр.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
5: Маловато будет.
4: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
5: Маловато, понимаешь? Маловато будет.
4: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
5: Вот это мой размерчик.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Свежее и качественное каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
7: Реклама. Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагасмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
8: АО «Страховая компания «Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
9: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
10: Это

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новые технологии смогут воспользоваться в шереметьевском терминале Б пассажиры рейса от Москвы до Санкт-Петербурга. Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
4: Транспорт.
5: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford — почти 10 миллионов авто.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
3: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
0: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
4: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
5: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
6: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Окна

0: 47. Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
9: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов по пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121, 3 километра от поворота на станцию Нива.
2: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
3: А я чего?
2: Пельмешек бы домашних или пирожков.
3: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
2: Какой теремок?
3: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе. Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
5: Маловато будет!
4: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
5: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
4: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.